это все джезери. Шта би реко Дэвис Майлз? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, we'll be up in your wings.